роскошну из-под балдахина. Како слушаешь музыку от Листа, от Шуберта или от Шопена? Како слушаешь музыку от Листа, от Шуберта или от Шопена?